0: Christmas Jam, Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christmas.
3: Buon Natale.
4: С Новым Годом.
5: Feliz Navidad.
6: Весёлых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весело Коледа!
1: Christmas Day, Мобарка!
0: Joyeux Noel!
2: Hello, Christina!
0: Buon Natale!
3: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
3: Веселых Свят!
4: Merry Christmas!
5: Merry Christmas from Like Radio!